Мы продолжаем наше бодрое утро тут на рекорде. Это волна 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Для тех, кто только-только подключился, проснулся и не понимает еще, на какой он планете. Все нормально, планета Земля, радио Рекорд, полет нормальный. Продолжаем наше утро. И, кстати, для того, чтобы вам было, да и нам, в принципе, тоже поспокойнее, что мы здесь не одни, то я вас призываю зайти в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Оставляйте там обязательно утреннее сообщение. Расскажите, как началось ваше утро, с чего оно началось, какое у вас настроение. Или можете с нами поделиться тем, как прошли, например, ваши выходные. Я с уверенностью могу сказать, то, что мое утро началось, и, наверное, не только мое, а многих, кто живет на Чеканах, да, с огроменной пробки, которая прямо сейчас, я думаю, стала еще больше на улице, по улице Мештер-Маноле, учитывая, что там сейчас заливают дорогу, там очень затруднено движение, соответственно, оно затруднено до ботаники, так как я и скажу. Поэтому, да, если вдруг вы сейчас попиваете кофеек в машине и думаете, трогаться или не трогайтесь прямо сейчас, потому что пробка и правда очень большая.

0: Știi?
1: Te-am ascultat, mă, Victor, pentru că...
0: Ar fi
1: că...
0: așa, ar fi suspect dacă nu am face noi o prezență, toți Alexandrii să ne pună un plus, cei care nu vor să facă păcate de la o lună.
1: Но, знаешь, мне понравилось, что кто-то говорит, что он может быть и Александр, если это надо. Вот как написал нам Василий, говорит, если надо, я и Александр. Поэтому обязательно участвуйте, оставляйте нам сообщение, подпишитесь. Но если вы Александр, то сделайте это прямо вот прямо в эту секунду. Просто найдите нас в Телеграме, да, напишите «Радио Рекорд Молдова», мы у вас будем первые там в списке. Подпишитесь на нас и под последней публикацией оставьте нам комментарий.

0: dimineața pentru toți. Începem dimineața de luni, o nouă săptămână completă, prima de toamnă.
1: Dance Radio. Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
3: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
4: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
5: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
6: Выбирай в Максимум легко и выгодно

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: У нас буквально происходит некий челлендж в нашем телеграм-канале. Если вы Александр, то вы обязаны просто залететь к нам в телеграм-канал, оставить плюсик, подписаться и сказать, что вы слушаете Радио Рекорд. Так уж случилось, что с самого раннего утра первые, кто отправил нам сообщение, это были Александры. И вот поэтому решили мы сегодня посмотреть, сколько Александров слушает нас, сколько Александров может оставить нам прямо сейчас сообщение или плюсик, или просто доброе утро в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова. Кстати, если ты даже не Александр, но все равно хочешь нас поприветствовать, то у тебя есть тоже такая возможность. Просто залетай и пиши нам с добрым утром в телеграм-канале Радио Рекорд Молдова.
2: Ага, deci ai transmis și fotografie de confirmare de pe strada Meșterul Manole.
1: O,
2: la
1: da.
2: Ora, cât era ora?
1: Era
2: 6 și... Și jumătate?
1: 42 de minute undeva,
2: așa,
1: cred că.
2: Așa,
1: asta așa. Asta deja eram pe la jumătate. Pe la jumătate de Meșterul Manole.
2: Mhm. Uh-huh.

говорить, начинаем, конечно же, с овнов. Овны, сегодня получится заложить неплохую материальную базу для грядущего отпуска. Поэтому, да, где-то там себе уже можете сохранять желаемые точки, да, направления, куда бы вы хотели поехать, потому что сегодня явно может поступить какой-то денежный бонус. Тельцы, день на редкость удачный для разного рода встреч и бесед. Тельцам сегодня и вовсе повезет, если они будут дружелюбны и постараются найти общий язык даже с теми, кто им совсем не нравится.

желаете. Раки, когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос. Поэтому, да, хоть сегодня ситуация у вас будет напряженная, накаленная, я бы сказала, тем не менее, есть шанс, что вы все

сегодня пользуйтесь им. Девы, не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими. Да и вовсе вам звезды рекомендуют сегодня вот прям, знаете, брать даже инициативу в свои руки и помогать тем, кто в этом нуждается. Весы, сегодня во всем ищите только компромиссы. Это был бы совет от звезд для вас, даже если вам не очень хочется, все же звезды вам рекомендуют сегодня, знаете, найти ту самую золотую середину во всем. Скорпионы, побольше времени проведите сегодня на свежем воздухе. Вот такой совет от таинственных звезд. Стрельцы, ничего принципиально нового вы сегодня не достигнете, но день пройдет просто под словом «хорошо». Козероги, соблазны и удовольствия немного пошатнут вашу финансовую грамотность, но иногда себе нужно позволять маленькие шалости. Водолеи, у вас прекрасный день для повышения социального статуса. Обязательно

0: vami. Bună dimineața, Irina! Mai jos lumea te ajută, Julienca, strada voluntarilor, strada Volkova.
1: Волкова, да-да-да. Говорили мы ранее об этом, но уже разобрались. В любом случае, на чеканах, я думаю, даже в этот момент пробки.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet MD или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 1079.

0: playlistul din această dimineață a emisiei noastre, dar prima melodie din ora asta?
1: Da, ещё лучше. Я надеюсь, что и вы тоже прочувствовали, насколько сегодня лаконично звучит плейлист Радио Рекорд Молдова. Я сегодня все утро нахвастываю его. Говорю, как мне нравится, что каждый трек это прям какой-то где-то откуда-то воспоминание. Надеюсь, вам тоже так же заходит сегодняшний

0: adăuga jumere, da? Scrob, răspuns corect, îți place scrobul?
1: Da, cu mămăligă.
0: Cu jumere? Sau fără?
1: Se poate și cu jumere.
0: Se poate și așa. Andrei, te felicităm! Ești perfecționistul acestei intervenții.
2: Și chiar din prima ai dat-o așa, cu 5 din 5, 5 bravo!
0: 5 din 5, bravo, bravo, te felicităm! Ai o zi bună, papa!
1: Papa!
0: Браво!
2: Да, это была отличная игра, Андрей сразу задал ритм этой игре, потому что следующий участник как минимум должен дать хотя бы 4 правильных ответа. Вы знаете, что у нас есть одна возможность, одна, так скажем, мы даем такую маленькую щель для того, чтобы вы смогли все же и хорошо поиграть, но при этом одну ошибочку допустить вы все же можете. Ну, после такой игры, которую провел Андрей, тут, конечно, нужно держать уровень, поэтому я вам рекомендую собраться, дозвониться по номеру 0786 0107 9 и

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Ну а мы официально начинаем второй раунд игры Алфабетул. Дозвонить до нас по номеру 0-7-8-6-0-107-9. И давай сыграем вместе. 5 вопросов для тебя. Ответы ты должен назвать. Все ответы на одну и ту же букву, которую, кстати, мы тебе говорим в начале этой игры. Поэтому, в принципе, это некая подсказка для всех ответов. У меня, например, есть несколько серий вопросов, поэтому можете сыграть со мной, если вы желаете. А может быть, вы давно хотели сыграть с Виктором или ни разу не играли еще, но все же хотите именно с Виктором, можете выбрать и его. У вас есть такой выбор, либо с Жуленкой, либо с Виктором. Выбирайте, играйте и давайте друг другу поднимем настроение.
2: А сейчас

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Runda finală începe chiar în acest moment. Faceți echipă cu noi, fie cu Iulia, fie cu mine. Important este ca cineva să iasă în evidență, să aibă mai multe răspunsuri corecte ca cealaltă echipă. O concurență inclusiv între prezentatori. Da, o concurență frumoasă, dar eu presupun că va fi una aprigă. 07860179. Din start îți spun, litera Iulia pentru echipa ta e L.
2: Da, pentru echipa ta e A, litera A. A, da, e în atac. Da, можно и так воспроизвести. На самом деле, я хотела сказать, что мы наконец-то с Виктором нашли лазейку, как тоже играть в наши любимые игры. Потому что мы все всегда до этого вам задавали вопросы, вы играли, вы отвечали. Наконец-то мы решили, что додумались до того, что можно делать раунд, где мы будем играть вместе с вами, друг против друга, создавая команды и помогая при этом вам давать правильные ответы. И вы довольны, и мы довольны, и, как говорилось, да, вы, наверное, все помните, и все счастливы. Вот так и мы будем сегодня счастливы в эфире. Если вы дозвонитесь по номеру 07860179, сыграете с нами, и я надеюсь, что, конечно,

0: Foarte straniu.
1: Ani pe dole, dar nu их. Новые правила вот эти. Вот каждый раз меняют. А нет, все, забрали. Забудьте идею.
0: Алло, бună dimineața.
2: Здравствуйте.
0: Чини на телефон.
2: Татьяна, я только подключилась и не поняла смысл игры.
0: Мы тоже.
1: Мы тоже не совсем поняли, но попытаемся вам объяснить. В принципе, игра «Алфавит» — это все та же самая игра, но на этот раз мы играем по командам. Для начала выберите, пожалуйста, с кем вы будете в команде. Со мной или с Виктором? Ну, со мной. Это значит, если вы выбираете меня, что Виктор нам будет задавать вопросы. Мы вместе с вами должны будем отвечать. При этом мы будем знать только одну букву, на которой все ответы будут начинаться.
2: Ага, понятно.
1: Ага.
0: Тогда вы выбираете меня.
2: Ну, уже первое слово дороже второго.
0: Да, bine, Татьяна. Pentru voi litera este L de la Ludmila.
1: Татьян, давайте я скажу так. Мы это сделаем. 5 пунктов будут наши. Татьяна, мы справимся со всем. Вы готовы?
2: Вперед из песни.
0: 3, 2, 1, бафта, фетели. Așa, bani, plată în bani acordată unui angajat pentru munca prestată, remunerația.
1: L?
0: Cu L.
2: Oh, yeah.
0: Plată în bani acordată unui... Puteți spune skip și merg mai departe.
1: Hai, skip, skip, ne întoarcem.
0: 2. Pitic, foarte mic. Cu L.
2: Limit?
0: Limit. 3.
2: Я не понимаю вопрос конкретно, если можно на русском, пожалуйста. Если
0: я
2: можно,
0: я так не могу. Унитате de măsură pentru capacități egală cu volumul ocupat. 4. Instrument optic alcătuit dintr-o lentilă convergentă. Linza. Și 5. Loc creat de copii. 5. Loc creat de copii în timpul iernii, unde ghiozdanul e folosit drept sanie.

0: echipa Julencăi are 3 puncte. Tatiana plus plus Julia este egal cu Love. Ții minte așa în copilărie. Dacă ne-am adus aminte, da. Loc creat de copii în timpul iernii, unde ghiozdanul e folosit drept sanie. Ții minte așa câte ghiozdane s-au rupt? Wow!
1: Ei, noi fetele suntem mai responsabile, deci nu făceam acest lucru, dar da.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
2: Vadim.
0: Vadim face o echipă cu mine.
1: Da, Vadim, dar înainte ca să începem acest joc, hai zic, cum erai să răspunzi la întrebarea, prima întrebare cu salariul?
2: Leafă.
1: Da?
2: Leafă, i-am scris.
1: Leafă, mă.
0: Da.
1: Da, e un cuvânt pe care îl cunosc, într-adevăr, leafă, dar nu mi-a venit, da, mersi. Ei bine, если вы готовы, то давайте сыграем, чего ж тянуть.
0: Ești gata?
1: Кота за хвост, да, поехали. У нас, у вас, точнее, не у, у нас, а у вас, будет буква А.
0: А. Ești gata?
2: Да, sigur.
0: 3, 2, 1, hai!
1: Поехали, первое слово. Рискованное, но очень увлекательное и смелое приключение.
0: Авентура.
1: Следующее слово. Авентура. Бескорыстная забота о благополучии других людей. Готовность жертвовать собственными интересами ради общего блага.
0: Eu n-am înțeles nimic, eu m-am blocat. Adică dacă ai răspunsul, spui.
2: Skip.
1: Мерчим эти партии. Хлопки в ладоши в знак одобрения или благодарности артисту.
0: Аплаузы.
1: Аплодисменты. Поехали дальше. Круглая площадка в центре цирка или стадиона, где происходит самое интересное.
2: Арк.
0: Арк? Мерк пе мына. Хай.
1: Еще одно слово, поехали. Краткое выразительное изречение, в котором в лаконичной и запоминающейся форме выражена глубокая, оригинальная философская или жизненная мысль.
0: Аксиома.
1: Аксиома.
0: Я не понял, я спомню еще раз кувынту ала, который лунг, аж ала,
2: апрапе ла инчепут.
0: Мэй дифичил, сигур ка да.
1: Краткое, да. Выразительное изречение.
0: Чи?
1: Изречение. Deci o formă, hai să zic, o combinație de cuvinte.
0: Izricenie?
1: Da. В котором, в лаконичной...
0: Ții minte, pe noi ne-a sunat Adrian de la farmacie în ora trecută.
1: Da,
0: el la sigur știe ce înseamnă asta și când se prescrie și de câte ori pe zi.
1: Ok, bine, dar partea a doua erai la sigur ai înțeles-o. Запоминающаяся форма, выраженная глубокая, оригинальная философская жизненная мысль.
0: Mersi frumos, Vadim, pentru joc. Atât a fost de la mine și de la tine. Râde Iulia
1: eu,
0: de
1: eu
0: noi.
1: Zic că, eu zic că ne-am...

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
4: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: De acasă când mai trebuie.
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
4: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: активную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Радио
1: Реклама. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
4: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
5: Geely Coolray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. 16880 долларов. Geely.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 179.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Главное танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана.
1: Вы находитесь на территории Рекорд Клаб.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
3: Рекорд Клаб.
2: Let's begin.
3: Прямо сейчас.